0: Сразу после публикации президента Трампа в Truth Social Россия нанесла точечный удар по электростанции в Харькове, причинив дополнительный ущерб нашей энергетической системе. Очевидно, Путин не читает Truth Social.
1: Путин does not read Truth Social.
2: Россия, в свою очередь, отвечает, что ни сейчас, ни в будущем перспектив для прекращения обстрелов энергетики не видит.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции.
2: Тем не менее, Кремль говорит, что контакты по перемирию все-таки поддерживает. Но зачем? К чему вообще эти разговоры и что об этих заявлениях думают обычные люди в России и в Украине? Разбираем это сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Дональд Трамп неожиданно объявил, что Россия и Украина договорились больше не бить по энергетике друг друга и что перемирие уже действует.
0: С настоящего момента в ходе войны между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его.
4: Президент Украины Зеленский сказал, что впервые слышит о такой договоренности, хотя Украина готова прекратить удары, если это сделает Россия. А Кремль на заявление Трампа никак не ответил. Россия тем временем продолжила атаки. В тот же день дроны ударили по электростанции в Киеве и по энергообъектам в Харьковской области, и в части столицы пропал свет.
5: Вчера нас всех вряд ли удивило, что после внезапного, но очень важного поста американского президента о том, что он добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, в ту же самую минуту в нашем небе летали российские реактивные шахеды. А сразу после Россия нанесла прицельный удар по электростанции в Харькове и еще больше повредила нашу энергосистему. Стало понятно, что Путин не читает Truth Social.
4: Что именно в виду имел Трамп, выяснилось на следующий день. Как пишет Axios со ссылкой на собеседника в Белом доме, речь идет прежде всего о том, чтобы Россия и Украина перестали бить по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. В Киеве такое предположение считают однобоким. У России большая сеть НПЗ, а у Украины остался один завод, и тот работает не в полную силу. И Украине гораздо важнее, чтобы Россия перестала бить ее по электростанциям и сетям.
5: Мы готовы к энергетическому перемирию, чтобы обе стороны не наносили удары по энергетическим объектам. И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Это честная сделка.
4: Зачем Трампу спасать российские НПЗ, видно потому, как быстро Москва отреагировала на его дизельную сделку с Путиным. Вице-премьер Александр Новак сразу пообещал снять ограничения на экспорт дизеля, хотя правительство вводило их, чтобы не допустить дефицита топлива внутри страны, и назвал объемы 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и 1 000 000 в декабре.
6: В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем.
4: Для Трампа этот дизель сейчас особенно важен. Топливо в США резко подорожало. До промежуточных выборов в Конгресс меньше месяца. И ради снижения цен Минфин США даже вывел эти поставки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Но производят дизель как раз на тех заводах, по которым бьют украинские дроны. И Трамп считает, что эти удары разгоняют цены и бьют по американской экономике. Накануне объявления о перемирии он прямо обвинил в этом Зеленского, отвечая журналистам в Белом доме.
0: Он, Зеленский, хочет создать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам с дизельным топливом. Я сказал ему, делай что хочешь, только не бей по НПЗ. Целей полно. А он пошел и ударил.
7: Почему дизель в Америке дорогой? Да, возникает вопрос. И ответ очень простой. Да? Из дорогой нефти невозможно сделать дешевый дизель. Соответственно, здесь нужно искать причину бед в том, что нефть дорогая. Почему нефть дорогая? Очевидно. Да, очевидно, что из-за проблем в Персидском заливе, Армузский пролив, Красное море, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Но в Америке приближаются выборы, и Дональду Трампу невозможно признать, что из-за того, что он устроил в зоне Персидского залива, на американских заправках дизель стоит там 6 плюс долларов за галлон. Поэтому и нужно было найти виноватого. Кто виноватый? Ну, конечно, проще всего назначить Зеленского. Вот, собственно, все, что произошло.
4: Одними словами, давление на Киев не ограничилось. По данным Financial Times, чиновники администрации Трампа обзванивали украинских и европейских коллег и предупреждали, если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, США перестанут делиться с ней разведданными и заблокируют программу, по которой союзники закупают американское оружие для Киева. А сам Трамп в том же разговоре с журналистами пошел дальше и заявил, что Украине нужен другой президент. Зеленский ответил Трампу на следующий день в интервью американскому телеканалу ABC News. По его словам, украинцы сами решат, кого выбирать президентом, но провести выборы во время войны закон не позволяет. И если Трамп хочет перемен, ему стоит обратиться к Путину.
8: Путин очень хотел сменить президента Украины. Я это понимаю. И если президент Трамп действительно хочет каких-то перемен в результате выборов, я уже говорил об этом его команде. Поэтому, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам 2 месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы принять любой выбор нашего народа, именно украинского народа.
4: В Кремле заявили, что на 2 месяца перемирия не готовы спецпосланники Трампа Стивен Уитков и Джаред Кушнер. По данным Axios, отложили поездку в Москву, пока Украина и Евросоюз не согласятся на условия, которых добиваются в Вашингтоне.
2: И планирует ли Вашингтон добиваться согласия от Украины и Европы, мы спросим политолога и журналиста Питера Залмаева. Питер, здравствуйте.
9: Добрый, приветствую вас.
2: Я хочу спросить вас в первую очередь о внутриполитических американских факторах, которые влияют на подобные высказывания. Трамп, ему удалось удовлетворить республиканского избирателя своими заявлениями о том, что ему получилось договориться с Кремлем о том, чтобы получить дизель?
9: Знаете, пока таких серьезных опросов общественного мнения нет, но уже по предварительные такие оценки, ровным счетом ничего это не прислало Трампу, и наоборот, тот пока скромный, но все-таки демарш объединенный, республикано-демократский демарш в Сенате, речь идет о 7, если не ошибаюсь, сенаторах, которые выступили категорически против подобных договоренностей, а в Конгрессе республиканец Брайан Фицпатрик из штата Пенсильвания вообще хочет продавить резолюцию, которая бы делала невозможным подобные сделки, отсылая нас к духу и букве закона, который был принят в 2022 году, который не позволяет подобные вот сделки с Россией, покупку нефти и нефтяных продуктов с России. Вот, я думаю, что это как раз пойдет в минус Дональду Трампу. И, конечно же, не забываем, опять-таки возвращаясь к самим суммам, достаточно ничтожным дизеля, о которых говорилось, то есть 300 тысяч сначала, потом 500, миллион, даже если мы все это сложим, речь идет о не больше, чем недельном потреблении дизеля Соединенными Штатами Америки, это нисколь не повлияет на цену дизеля, и поэтому в преддверии выборов мы не можем говорить, что это как-то поможет электоральному Трампу. То есть, чтобы американец приехал на заправку, увидел, что он потратил на этот раз на 20 или 30 долларов меньше за бензин, чтобы наполнить бак бензином. Вот этого, скорее всего, не будет. Поэтому многие и обращают внимание на то, что во многом это бесполезно и, наоборот, может навредить Трампу, который сейчас воспринимается многими как открыто идущий на сделку с Путиным в обход Украины.
2: Дональд Трамп также говорит, что удары по российским НПЗ вредят американским фермерам. А американские фермеры также думают?
9: Опять-таки, сколько уже месяцев идет война в Иране? Да? То есть война в Иране идет дольше, чем удары Украины по российским НПЗ. НПЗ. И даже ведущие, не будем сейчас говорить о леволиберальных каналах, которые Дональд Трамп провозгласил врагами не только себя и республиканцев, но и всей Америки, тот же Fox News, да, Fox News, который обычно достаточно доброжелателен к повестке дня американского президента, вот даже там, в принципе, ведущие, буквально комментируя вот эту сделку дизельную, Брайан Килмит сказал, что, извините, сколько месяцев мы обсуждаем повышение цен на дизель как непосредственный результат затянувшейся войны в Иране, и сейчас нам нужно на 180 градусов развернуться и говорить о том, что виновата во всем Украина. Даже Дональд Трамп начал об этом говорить достаточно поздно, уже после повышения цен на дизель. Это сложно себе представить, что даже такие дурманенные, можно сказать, да, избиратели, которые готовы и сейчас голосовать за Трампа, вот могут сделать такой вот ментальный трюк и начать верить в нечто другое. Все понимают, что виной, опять-таки, взвинченных цен на дизель является война в Иране, блокирование, по сути, Армузского пролива и невозможности пока Дональда Трампа вылезти из этой авантюры. Он рассчитывает на то, что в ближайшие 3 недели, даже если цена на дизель не упадет, по крайней мере, во всем можно обвинить Украину, соответственно, демократов, которые, из-за которых эта война началась, тот же Джо Байден и так далее. Все это абсолютно очевидно и понятно. У меня серьезные подозрения, что это поможет Дональду Трампу.
2: Газета Financial Times цитирует европейских чиновников, не называя, правда, их имена, и пишет, что эти чиновники говорят, что Соединенные Штаты угрожают прекратить продажу оружия Украине. Как на эти угрозы смотрят производители оружия в Соединенных Штатах?
9: Ну, знаете, к сожалению, опять-таки мы видим, что их голос пока недостаточно представлен по украинскому направлению. С самого начала, после прихода к власти Дональда Трампа на второй уже срок, по крайней мере, у меня было такое устойчивое впечатление, что и уверенность, что Дональду Трампу просто не удастся вот так, в одночасье вот таким росчерком пера отменить поставки оружия Украине, потому что это сильно навредит людям, индустрии, мы сейчас говорим про производителей оружия, которое является серьезным донором республиканской партии. Опять-таки, у Дональда Трампа появилось поле для маневрирования. Это поле называется Илон Маск, который, как вы знаете, потратил более 200 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа. После этого у них было определенное недопонимание, такой развод. Сейчас они пытаются опять вернуться в теплые отношения. И вроде бы Илон Маск опять готов тратить на республиканские политические, на выборы республиканцев и так далее. Это дает возможность Дональду Трампу немножко маневрировать, поэтому этот индустриальный комплекс, скажем так, немножечко потерял, что касается своего влияния. И тем не менее, где находятся производители? Они находятся в очень ключевых штатах, в том числе Огайо, Пенсильвания, которые уже на протяжении десятилетий являются решающими, что касается исхода выборов, как минимум, в президенты и так далее. Поэтому с этой индустрией Дональду Трампу приходится считаться, и давайте не забываем, поток оружия, он не иссяк, оружие продолжает производиться, просто Дональд Трамп поменял формулу, по которой это оружие дается Украине, сейчас оно дается Украине за деньги европейцев. Дональд Трамп опять-таки угрожает, что он эту формулу перепишет заново, вообще уберет оттуда возможность передачи американского оружия, хоть даже за деньги Украине. Опять-таки у меня есть сомнения на этот счет, сможет ли он это сделать. Опять-таки в Конгрессе сохраняется двупартийная поддержка Украины, и многие сенаторы и конгрессмены будут недовольны, что их избиратели, люди в их штатах, которые работают на этих предприятиях, эти предприятия, которые являются донорами их компаний, вот потеряют такой вот лакомый кусочек этого пирога. Дональду Трампу даже при нынешней ситуации придется с этим считаться, особенно если он поймет, что от его решений может пострадать шанс республиканцев сохранить как минимум одну палату под своим контролем.
2: Спасибо вам большое, Питер. Журналист и политолог Питер Залмаев был с нами на связи и объяснял нам намерения Вашингтона в области энергетического перемирия между Россией и Украиной. А мы же давайте посмотрим на Россию и Украину. Продолжаются удары по Яндексу. Вспоминаем, что было в выходные с прошлой недели. Также обстрелы продолжаются по Украине. Посмотрим, какое же общественное мнение и на тему энергетического перемирия. И обсудим это дело с политологом.
10: На вторые сутки после удара беспилотников по дата-центру Яндекса во Владимире сервисы компании продолжают работать с ограничениями. Пользователи жалуются на сбои в Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и других приложениях.
11: Открываю Яндекс.Музыку и хочу вот нажать на текст, да, и вот выдает вот такой вот текст.
10: В силе проблемы в системе Яндекс.Пэй. Там недоступны некоторые денежные переводы и платежи.
11: Приложение Яндекс.Пэй не работает и пишет, почему такое произошло, информацию, что деньги в безопасности, а приложение должно скоро заработать, но пока не работает.
10: Накануне пользователи в России и за ее пределами

0: пропадает.
1: Проблемы затронули и сторонние платформы, которые используют облачную инфраструктуру Яндекса. Сайт Циан, приложение «Вкусная точка» и «Аптека.ру» и другие. Сроки полного восстановления своих сервисов в Яндексе не называли, но обещали завершить работы как можно скорее.
2: Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступными в полном объеме во всех регионах.
1: Глава Минцифры Максуд Шадаев считает, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. На восстановление дата-центров компании может уйти до полугода. Сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты дата-центров. Удары по Яндексу, между тем, влияют на его репутацию как надежного поставщика услуг, в том числе в соседних с Россией странах, говорят IT-эксперты.
3: Мне кажется, это достаточно была показательная история, особенно для стран вроде Казахстана, Армении, которые очень сильно зависят от Яндекс.Такси, Яндекс.Карт. Но для Яндекса, конечно, это значит, что никакого расширения больше, наверное, не будет, а, конечно, будет, наоборот, скукоживание пространства влияния и отказ иностранных пользователей от сервисов, которые вот так вот один раз уже подвели.
1: Свежий опрос Левада-центра от 6 октября показывает, что уже 2/3 россиян выступают за переход к мирным переговорам. Одобрение действий армии остается на уровне 70%, а прекращение конфликта на условиях возврата оккупированных территорий поддерживает лишь около 1/3 граждан. Опрошенные Рейтер на улицах Москвы считают, что перемирие может быть выгодно и США в преддверии выборов.
4: На него надежда тоже такая. Сегодня сказал так, а завтра по-другому. Хотя ему, наверное, тоже сейчас выгодно с нами перемирие заключить.
5: А как вы... Да, почему?
4: Почему? Ну, он же тоже не дурак. Понимает, что без России все равно им никуда. Ни Европе, ни Америке, никому. А потом у него промежуточные выборы. Ему же нужно как-то себя показать.
1: А опрос Киевского международного института социологии показывает, что более 60% украинцев готовы к долгой войне. И лишь 23% готовы терпеть максимум до полугода. Что касается возможных выборов в военное время, то украинцы настроены крайне скептически.
6: Нам никто не має права указывать, що нам...
2: Никто не имеет права указывать нам, что делать, тем более выборы нельзя проводить во время войны. На мой взгляд, это предательство со стороны наших партнеров.
6: Ну, це зрада. Як на мене, це зрада партнерів.
7: Все ж таки живемо в режимі...
8: Мы живем в условиях войны, и не следует принимать каждое слово на международной арене за чистую монету. Что касается соглашения Трампа, сегодня он может предложить одно, а завтра что-то другое. Было слишком много случаев, когда объявлялось о прекращении огня или перемирии, но нас все равно атаковали.
1: 50% опрошенных Киевским институтом считают, что мир важнее любой победы. 41%, что победа важнее любого мира. 57% поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Треть уверена, что надо продолжать боевые действия. Больше половины респондентов считают, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантии безопасности. Чуть больше трети против территориальных уступок ради мира.
9: И про общественные настроения на фоне разговоров о возможном перемирии воздушном мы говорим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Что же показывает социология? Мир важнее победы или победа важнее мира? Похоже, результаты сбалансированы, но в какую сторону идет тренд в Украине?
10: Я бы не ставил такой вопрос вообще. Что значит мир? Да? Пойти на уступки Путину, это никакого мира не означает. Это означает продолжение войны на еще менее выгодных для Украины условиях. Поэтому на самом деле выбор такого не стоит. Украинцы все практически за мир. Другое дело, что есть совершенно четкое понимание, что если не будет определенных гарантий, если не будет понятных договоренностей, то и никакой мир не наступит. Именно этим определяется в первую очередь настроение украинцев. Потому что на самом деле альтернативы-то нету. Обещаниям Путина никто не верит, тем более, что они не сформулированы как обещания. Они так, абстрактные пожелания. Вы давайте уступите нам еще то, сё и еще что-нибудь, а мы тогда подумаем, стоит ли с вами мириться.
9: А какой выбор стоит перед украинцами?

0: Да, в том деле, что особого выбора-то нету, потому что в любом случае войну навязывает противник, навязывает агрессор, и поэтому украинцам остается только держаться. Вот теперь стоит актуальная задача продержаться этот зимний сезон, потому что явно в Кремле рассчитывают, что им удастся как-то сломить волю украинцев к сопротивлению, но, к сожалению, такие... Ну, грубо скажу, выходки, да, которые себе позволил Дональд Трамп в целях подкрепления своей избирательной кампании, они вполне могут порождать в Кремле какие-то дополнительные иллюзии, что, мол, все уже складывается в пользу России, надо только еще некоторое время продержаться, сохранить темпы боевых действий, и может все устаканиться. Вот в этом смысле, конечно, действия Трампа могут затягивать войну. Но в любом случае уже сейчас очевидно, что раньше весны содержательных переговоров не будет. Поэтому только держаться без всякого выбора.
1: И вот министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что не хочет Россия давать Зеленскому так называемую передышку. Что, если представим, что эта передышка, допустим, передышку получает Украина на зиму, что за эту зиму сможет она успеть, что она сможет восстановить?
0: Восстановить можно довольно много. Как мы видели, соответствующие службы украинские иногда демонстрируют просто чудеса. Я не могу сказать точно, сколько мощностей. Другой вопрос, надо ли их восстанавливать так, как было, если знать, что через 60 дней опять начнутся прицельные бомбардировки. Возможно, надо строить уже совершенно другую инфраструктуру. Вот это Украине пока трудно понять. Строить все-таки инфраструктуру мирного послевоенного времени или рассчитывать, что эта война на долгие годы, закапываться максимально в землю. Ну, понимаете, совсем другие затраты и совсем другая архитектура этой инфраструктуры. Инфраструктура военного времени – это инфраструктура, где нет больших складов, больших узлов, все максимально децентрализовано, чтобы невозможно было это оперативно уничтожить. Вот это серьезный, конечно, вопрос. Я думаю, сейчас на уровне стратегии он решается в самых разных ведомствах.
1: Владимир Зеленский неоднократно повторял, что Украина готова пойти на прекращение огня, перестать бить по объектам в глубине России, но... Правда ли политическое руководство Украины готово отказаться от этого? Ведь это, пожалуй, чуть ли не единственный козырь в войне, как у Украины получается наносить ущерб России.
0: Ну, Украина предлагала несколько форматов частичных перемирий. Если уже не получается говорить о полном перемирии, предлагала энергетическое перемирие, то есть обмен энергетической структуры на энергетическую инфраструктуру. Тут не совсем симметрично, потому что российская энергетическая инфраструктура – это в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и подстанции. Не подстанции, но вот эти узлы транспортировочные нефти. А украинская энергетическая инфраструктура – это сети электрические и генерирующие мощности. Потому что нефтепереработку украинскую Россию вынесла еще в 2022 году. Поэтому вот то, что мы из Америки сейчас слышим, а давайте вы не будете бить по НПЗ, и они не будут бить по вашему НПЗ, так наших НПЗ уже нет. Да? Дальше Украина предлагала перемирие морское. Понятно, о чем речь. Дальше было предложение перемирие воздушное, когда не доносятся глубокие удары на глубину, например, больше 100 километров от линии соприкосновения, от линии фронта. То есть Украина готова на самые разные варианты частичного перемирия, пока все они последовательно отвергаются России.
1: Ну вот хочу о России немножко нашим зрителям показать фрагмент о том, как удары по Яндексу, по маркетплейсам, по НПЗ, какой тренд они создают внутри страны, как они влияют на общественное настроение, мы спросили у социолога Дмитрия Дубровского, вот что он нам рассказал.
2: Если говорить про усталость, то она как раз связана с теми неудобствами и с тем, что... В целом, конечно, Украина добилась того, что тот договор, который существовал негласный между Путиным и обществом, оказался в значительной степени нарушен. Потому что договор был такой, ничего не меняется, мы тут как бы ограниченным контингентом проводим специальную военную операцию, и, так сказать, вы там живете своей нормальной жизнью. Как бы, да? И я думаю, что вот именно эти удары, опять же, их можно оценивать по-разному, но они в значительной степени подвинули режим, так сказать, в область задач, как что с этим делать-то, собственно. Ну, пока что довольно видно, что режим ничего с этим делать не собирается. Он довольно успешно провел, как уже коллеги назвали, специальную избирательную операцию, специальную электоральную операцию. Теперь можно повышать налоги бесконечно. Теперь, в общем, можно подумать о возвращении как-то ограниченной мобилизации. Да? И поэтому я думаю, что пока что все то, что было, не представляет серьезную, то есть представляет проблему для режима, но вот серьезной угрозы я пока, честно говоря, не вижу.
1: Георгий, я тут хочу вернуться к словам Владимира Зеленского о принуждении Владимира Путина к миру. Вот кампания была, обстреливались объекты в глубине России, есть эффект. Есть и на политическом уровне в России есть какие-то изменения, новые задачи стоят перед Кремлем. Но можно ли подвести какие-то промежуточные итоги? Был ли смысл влиять таким образом на Владимира Путина?
0: Смысл наверняка был. Никто не знает рецепта заранее. Да? Не то, что вот существует один верный путь, который важно угадать. Все это методом проб и ошибок. Мы видим, что Путин, пытаясь ограничить украинские удары по НПЗ, задействовал самого мощного лоббиста в мире Дональда Трампа. Очень обидно, что так на самом деле может происходить, да, что Америка оказалась слабым звеном во всей этой истории, из которой еще надо каким-то образом вывести. Но, тем не менее, мы видим, что проблемы-то российские достаточно серьезные. И, может быть, надо и дальше двигаться в этом направлении, расширяя его каким-то образом. Ахиллесовой пятой России пока оказывается именно нефтегазовый комплекс. И заметим, что Украина изначально не наносила ударов по месторождению. Ну, я тут могу ошибаться, поскольку не специалист по энергетике, но мне кажется, что проще было бы долбать не по всей стране, да, а целенаправленно по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округу, по месторождениям нефти и газа. И Россия давно бы уже лишилась своих нефтяных и газовых доходов, но это действительно бы спровоцировало рост цен во всем мире, и этого Украина изначально себе не позволяла.
1: Спасибо вам большое.
0: А тут совершенно пустые разговоры. Может ли незначительное количество дизельного топлива, о котором договорились Трамп с Путиным, изменить цены на заправку в США? Но, очевидно, не может.
1: Ну и будем, конечно, следить. Нашим зрителям все обязательно расскажем. Спасибо вам, Георгий. Политолог Георгий Чижов был с нами. Мы говорили об общественных настроениях в России и Украине. Сколько еще страны готовы терпеть войну? Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.
3: Кирилл, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Жестокий арест ведущего эксперта по регионам как показательная акция. Вот кого именно ФСБ и Кремль пытаются этим отрезвить?
4: Ну, это для меня очень личная история, потому что я хорошо знаю Сашу Кынева, и мы много сотрудничали, много работали. Он публиковал на «Рераша» за последние годы несколько очень ценных статей о ситуации, о том, что происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначна, потому что как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить...
3: Да. Что-что? Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
4: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиения и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
3: хорошо.
4: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения, я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
3: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
4: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, его называют второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
3: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
4: Ну, я не знаю. Да, мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым, и управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
3: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
4: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
3: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
4: Я совершенно не хочу гадать, ну откуда я мне знать? Могут быть разные расклады, это... Гадание, нет.
3: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
4: Нет, ну, может быть, он, наверное, еще взрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур, и в этом смысле мне приходит на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это и живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданский аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
3: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
4: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология, и Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
3: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
4: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии, для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложная механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная, но при этом коррупция в таких режимах имеет, это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это, и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
2: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов.
3: По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
4: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные, ну, конкретные таргеты и конкретные цели. Да? Это, они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому. Периодически надо... Во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый ряд, целый набор функций. Да? Они, например, обеспечивают определенную эффективность управления. Потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. А, например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
3: Кирилл, а вот почему внутри элитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном, они касаются, не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия, а Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинений, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки замешаны на Ростех, завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
3: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
4: Вообще это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий, ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне. Их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами за 3-4 месяца до каждых выборов дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что как бы весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, как бы они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
3: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
4: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22-го года, этот выбор как бы стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум. Режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны, на истощение длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение. Первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
3: Вот Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
4: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня, ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы их им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
1: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
2: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
3: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
2: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
3: Да, потому что нам очень интересно, как и почему, действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
4: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
2: Да, наверное. Я, например, не знала.
3: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
2: Аэропортовские.
3: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
2: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
3: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
2: Поехали.
5: Мы жили в Севастополе. Мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация. Рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи. Уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
3: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
2: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев. Затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского. И Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
3: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
2: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
3: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
6: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
3: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
7: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевый. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
9: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
10: Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
11: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
8: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
12: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
13: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
14: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
15: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
16: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
17: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
18: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
3: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт-песенник появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первой песней, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
19: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
3: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
19: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
3: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
20: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
2: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
21: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
3: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песни 61-го года, а «Тонечка» — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка» эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то «Тонечка» — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
22: Она вещи собрала, сказала Тоненька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами.
3: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
0: Да, это точно.
3: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
0: И стала народной, ушла в народ.
7: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору,

0: Рубеечку. Я сказал, помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня? Там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Отжубеечка», и вы уж с нами не спорите. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Отжубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
1: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
2: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
3: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да? Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
1: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
6: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
5: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич».
7: Вить, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
2: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у него там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару. Поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях ты и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
7: Вот, да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышно.

0: и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам Радио Свободы, благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
2: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляет, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки, типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую», подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: Чем магнитофон? Послушай, Галича. «А у папы ее пайки Циковские, а по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
0: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
0: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно. Ну, что вне всякого сомнения. Вот, ну, тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
0: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича в живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
4: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин. И там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
5: Мы послушаем твоего Галича.
3: Нашего Галича.
5: Нашего.
6: Нашего Галича.
3: Давай послушаем нашего Галича.
6: Нашего Галича.
4: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
7: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8/10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
8: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует. Никого он не критикует, да? Он говорит именно, что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни. Вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.

0: билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание. И хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста, мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
2: Но пока безоблачно.
1: Пока 62-й год. Песня «Тонечка».
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Я, наверное, был патриотом России. До того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
1: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
15: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
1: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
14: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну, мудак надо. Я говорю, ну, да, мудак, ну, случение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да. Когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи. Они сказали, что нет, мы ничего не хотели. А я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Сам Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
1: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
14: В тот момент в СИЗО отбывали, ну, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, ну вот, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемом, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, ну, еще тогда был, ну, в неадекватном состоянии, просто как обухом по голове. Я, честно, я думал, до последнего думал, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы, и меня оправдают, да, там, в конечном итоге. Потому что, ну, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в Следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... Ну, вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что, ну, в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе, ну, даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, знаешь, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, это, знаешь, это я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, вот, ну, вот в любую заходишь, и, в принципе, можно перенести вот, параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там, отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
1: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. чего нельзя сказать про администрацию колонии.
14: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, ну, скажем так, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Ну, дубинками били, ну, положено, за ручку взялись, били. Но я, скажем так, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, ну, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул, и ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, скажем так, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди не вообще еще даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео публиковали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд в, еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там, бегом, там, это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили, это когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли, там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так, это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение, там, каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть, вот я вспрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как, их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну, там я, извините меня, ну, там, не стерпел, там, начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специальный вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
8: В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
16: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
8: В кавычках, если то да.
16: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
17: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
18: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
19: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
20: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
21: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
22: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
14: Я за 5 лет я дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в строгих условиях отбывания наказания. В камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере 5 человек и размером 3 на 5. Прогулка 1 час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения, и я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек в день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа, или полтора года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это знаешь, когда я рассказываю вот за одну минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида третьей группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Ну, звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас там выделывается.
1: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
14: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. Скажем так, в зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, ну вот он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он есть, ну, стриптизер, он просто здоровый дядька, он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги, там, не знаю, там, 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, он детина ходил. Вот он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка, на ручке на метровой. По сраке, как даст нам. Когда, скажем так, от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно, но и не можно. Во-первых, запоминающиеся, да, там вот характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним это общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, там, у кого-то робот, Кузя, прыщ, рыжий. Там один из них, там, брусничный Тетерев. До такой степени, там, ну, он всиновец, ну, никакой. Вот брусничный Тетерев. Он как он ходит, бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть, я уже не говорю, там, передозировка наркотиков, это вообще легко, там, укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть, и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она, как специалист, она огонь. Как человек, ну, не очень, да, может быть, там, с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну, по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну, знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вот там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
1: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
14: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю, вот ребята, ну, вот у меня знакомый, там, белорус один, взрослый дядька, семья, двое детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там ебош какой-то закончился, 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок, там что-то 4,5. А жена не дождалась, хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для более быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. В частности, он, если я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не... Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
1: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
0: Было тяжело. Морально и, не знаю, и физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там и находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф, и тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит, и я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные, и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот. И ехали к Руслану на свидание. Ждали, по-моему, 10, что ли, часов. 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала. А мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за 2 суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передачи, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительное. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
23: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
24: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
25: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
26: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
25: Цитируй «Свободу».
27: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
28: Был такой грех.
27: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?

0: расследования «Золотой архив русской службы».
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
3: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
2: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
4: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
5: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
6: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
5: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
7: Так получилось, дочь.
5: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
8: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
5: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
3: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там 35-55 лет, там с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками уже, которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, и в, да и в других регионах.
5: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
4: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, добрый день.
4: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
9: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть их главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пензы, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. Из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду. Да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных, мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе в Росфинмониторинга. И не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово, как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовая составляющая, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
4: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню, и вам напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас в «Идите лесом» и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснений прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка. формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
9: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22 года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, даже самые у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая и устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
4: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных нестандартных и сложных ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит обратиться в реестр повесток со стороны почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
9: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Они, там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил: встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом. Нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
4: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь была сообщение буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это скорее эмоциональная привязка такая вот событийная по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
9: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит: ой, ну ладно, ничего страшного, я скажу в военкомат, узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных – это такое обращение к человеку: зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
4: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал собеседник крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
9: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
4: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами, она весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы, и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
10: Мам, ты разрешаешь мне зайти никому?
11: Нет, там надо тебя просить. Тебя украли по телефону.
10: Нет, это бандиты.
11: Телефон.
10: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
12: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
13: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца. Вот, ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся. Поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
12: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой «русской общины». Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
14: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
15: Вас заставили, вас били.
12: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
16: Если вдруг я по каким-то причинам соизволю, как-то подпишу контракт, это... Я сделал против своей воли.
17: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
12: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание «Семью-7» называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штаб быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
18: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
12: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
4: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
9: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались мы, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
4: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
9: Как я уже говорил, мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
4: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще мы начали массово рассказывать, насколько были на то ресурсы.
9: Еще можно сказать, что повезло.
4: Ну что ж, побольше бы только таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
9: Поменьше бы таких поводов, да.
4: И это тоже, да, палка о двух концах. В такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
9: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто вот как бы установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой, начиная, людей отправляют в часть.
4: А давай расскажу, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
9: Да.
4: Да, расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
9: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто как бы вот оставлено... оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для, вернее, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нет.
4: И еще эту новость, прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто здесь подводные
9: здесь
4: камни?
9: Мы это видели уже 1000 раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с Барсом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку дают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны. Объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторяю, в этом нету, это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывает на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
4: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
9: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа. Если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
4: Ну и, наверное, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, вот там в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем в регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводят к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
9: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. На самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
4: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь ГОВОР, пресс-секретарь движения «Дети лесом» Иван Чевляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали этот наш разговор.

Есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам. Он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти. И что уж там, история с Яндексом в меньшей степени их коснулась. Это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов. И тем тревожнее смотрится сам факт того, что правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждается в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно

0: диверсифицированные и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, на которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона, все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан, в принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон, то есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
0: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
0: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
0: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот. Это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
0: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли, и, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая, вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится, или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство, но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы, то есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странной интерпретации слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
1: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый. А они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас разговор на кухне.
0: Да, буквально, да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: 7 октября исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской, одной из самых известных российских журналисток начала 2000-х. В 2006-м ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Анна Политковская освещала преступления федеральных сил во время двух войн в Чечне. Открыто критиковала Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.
11: Если бы не настойчивость журналистов «Новой газеты», проводивших собственное расследование, и упорство детей Анны Политковской, желавших знать правду об убийстве матери, расследование этого дела могло закончиться судом над второстепенными исполнителями. И сегодня мы об этом расскажем.
12: Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
11: Это был фрагмент интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в эфире «Радио Свобода» 5 октября 2006 года в программе «Час прессы», посвященной 30-летию Рамзана Кадырова, который в то время был премьер-министром Чечни. Спустя два дня после этого интервью, 7 октября, Анну Политковскую убили.
13: Здравствуйте. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналистка Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская, я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
14: Нам известно этот чат немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
11: Постепенно «Новая газета», начавшая собственное расследование убийства, совместно со следствием восстановит картину случившегося. Сын Анны Политковской, Илья, в суде расскажет, что в последний раз говорил с матерью по телефону около 2 часов дня 7 октября. Она стояла на кассе в супермаркете, а он собирался приехать к ней и помочь поднять покупки в квартиру. В 16.01 в подъезд дома номер 8/12 на Лесной улице в Москве вошел мужчина в кепке. В 16.10 к дому на машине подъехала Политковская. В 16.11 она с пакетами вошла в подъезд. Примерно через минуту мужчина выскочил из подъезда, сел в машину и уехал. А Политковскую в лифте нашли соседи. Ее застрелили 5 выстрелами из переделанного под боевой газовый пистолет с глушителем.
10: Позже «Новая газета» выяснила, что за Анной Политковской плотно следили уже с лета 2006 года. И обычно, как отмечало издание, она всегда сообщала обо всех странностях с учетом рисков и угроз, с которыми сталкивалась по работе. В суде в 2008 году ее дочь Вера рассказывала, что мать говорила о странных незнакомых людях в подъезде и просила дочь быть осторожнее. Потому что, как выяснила «Новая газета», киллер несколько раз заходил в подъезд фактически вместе с Анной Политковской, чтобы провести рекогносцировку, прежде чем 7 октября убить ее.
11: Вот как комментировали известие об убийстве Анны Политковской политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев и секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в эфире «Радио Свобода» 7 октября 2006 года.
15: Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике. Она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
16: Если оценивать, кто это зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно, ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая – ноль.
17: Нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказанное убийство, об этом говорит и сами обстоятельства. Человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления, все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно никем. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет как профессиональное явление. У нас в журналистике за последние 15 лет 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально.
10: Следствие сразу связало убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Список тех, кому Политковская могла перейти дорогу, огромен. С 1999 года она работала в «Новой газете» и много писала о Чечне и Северном Кавказе, и была едва ли не единственным журналистом, кто системно и с именами документировал похищение людей, пытки в секретных тюрьмах и внесудебные расправы, как со стороны кадыровцев, так и федералов. Одно из дел, которым Политковская занималась несколько лет, исчезновение чеченца Зелимхана Мурдалова. Его в 2001 году в Грозном задержали и пытали сотрудники милиции. Мурдалову сломали руку, отрезали уши, после чего, продержав некоторое время в подвале, увезли из отделения. Его тело так и не нашли. Политковской же удалось выяснить не только обстоятельства задержания, но и имя одного из милиционеров, причастных к пыткам Мурдалова, лейтенанта Сергея Лапина по прозвищу «Кадет». После выхода публикации об этом журналистка стала получать от него письма с угрозами. А в 2005 году Лапина приговорили к 11 годам колонии за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. И когда Политковская была убита, Лапин уже был за решеткой, но его фамилия прозвучала одной из первых при обсуждении версии убийства. Впрочем, при расследовании дела уже не фигурировало. Ане Политковской угрожали многие часто. А в 2004 году по дороге в Беслан для участия в переговорах по освобождению заложников в захваченной школе на нее было совершено покушение. Выпив чай в самолете, она потеряла сознание и чудом выжила после острого отравления неизвестным токсином. Медицинские анализы были уничтожены. Словом, желающих смерти Анне Политковской было достаточно.
11: В конце августа 2007 года произошел первый серьезный прорыв в расследовании ее убийства. Генпрокурор России Юрий Чайка созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Арестованы 10 человек, среди которых непосредственно организаторы, пособники и исполнители преступления. По словам Чайки, во главе стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на заказных убийствах. Генпрокурор также отметил, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. О мотивах убийства Политковской прокурор сказал тогда следующее.
18: Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
11: В «Новой газете» предупреждали, говорить о раскрытии убийства преждевременно. Задержаны еще не все его участники, а вину тех, кто уже арестован, предстоит доказать, и доказать убедительно. Уже спустя несколько дней после громкого заявления генпрокурора число арестованных стало сокращаться. Подозреваемых освобождали за отсутствием состава преступления. Летом 2008 года, когда было заявлено о завершении следствия, представляющая интересы семьи Политковской, адвоката Анна Ставицкая, возмущалась такой поспешностью следствия. Вот что она говорила в эфире «Радио Свобода» в июне 2008 года.
19: Расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу без заказчика, и без организатора и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
10: Когда же в ноябре 2008 года дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил Ибрагим Махмудовы, бывший старший оперуполномоченный в управлении по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще было непонятно. Если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имел. Осудили его за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении некого бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. Но именно из-за пристегнутого к делу ФСБшника Рягузова рассматривать его отправили в Московский окружной военный суд. И вот, по версии обвинения, Джабраил Махмудов управлял автомобилем, на котором к дому Политковской приехал убийца. Его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. А Сергея Хаджикурбанова следствие называло организатором покушения. Он был посредником между заказчиком и киллером. Но в итоге журналисты, освещавшие дело, назвали процесс судом над двумя водителями и посредником. А вот как это комментировал тогда сын Анны Политковской, Илья.
20: Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
10: Из всех членов преступной группы, не оказавшихся в суде, называлось только имя непосредственного исполнителя убийства. Следствие утверждало, что это Рустам Махмудов. Он был в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.
11: Но в назначенный день слушания начались со скандала. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов объявил, что закрывает процесс, потому что присяжные отказываются выходить в зал до тех пор, пока там остаются журналисты. Они, дескать, опасаются за свою безопасность. Адвокаты, как со стороны подсудимых, так и представлявшие потерпевших, пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований по этим мотивам закрывать процесс. Но председательствующий был непреклонен. И тут произошло что-то до того времени неслыханное. На следующий день в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из запасных присяжных – Евгений Колесов. Он заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и не подписывали заявление о закрывающего прессе вход в зал суда. Коллегия просила только убрать фото и телекамеры. Колесов сам дозвонился до «Эхо Москвы», когда услышал в эфире, что коллегию назвали трусливой. Оказалось, что и остальные присяжные были недовольны закрытием процесса, о чем и сообщили в официальном заявлении на имя председательствующего. Сам же Колесов сказал, что выходит из коллегии, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. На ближайшее же после этого заседания прессу в зал пустили. Слушания вновь объявили открытыми. Судья заявил, что Колесов, как присяжный, не имел права общаться с журналистами и поддержал его самоотвод. А прокуроры, в свою очередь, потребовали отвода самого председательствующего, обвинив его в предвзятости. Но Евгений Зубов этот отвод не принял. Вот как такую чехарду на процессе в Московском окружном военном суде комментировал в эфире «Радио Свобода» Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
21: Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами и силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым.
10: Благодаря этому журналисты на протяжении нескольких месяцев могли наблюдать, насколько слабое обвинение принесли в суд прокуроры и как оно буквально разваливается на глазах. И если участие в этой истории братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых подкреплялось хоть какими-то доказательствами и свидетельствами, были биллинги телефонов, была четверка «Жигулей», засветившаяся на камерах видеонаблюдения, были какие-то свидетели, то Сергею Хаджикурбанову к концу слушаний просто нечего было опровергать или доказывать. За все время разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, но даже доводов в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. Хотя именно это было указано в обвинительном заключении.
11: Временами слушания закрывали от публики, объясняя это тем, что прокуроры представляют присяжным какие-то документы, содержащие гостайну, или допросом засекреченных свидетелей. Один из таких секретных свидетелей впоследствии сам стал обвиняемым в организации убийства Анны Политковской. Но это произошло значительно позже. А тогда, зимой 2009 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт, который никого не удивил. По сути, обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. Это был единственный утвердительный ответ коллегии в вопросном листе. «Вердикт присяжных я считаю беспристрастным», — говорил тогда Илья Политковский.
22: По тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
11: Вот как комментировал вердикт шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
23: На суде могло бы быть много больше
0: доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Мы продолжаем настаивать на своей точке зрения. Мы не юристы, нам в этом отношении несколько проще. Следствие категорическим образом не давали работать. А причем это было сделано не с точки зрения там, какого-то вышестоящего указания, а с точки зрения сопротивления всей системы. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Начиная с того, что помогли скрыться киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий под другой фамилией, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? И я предполагаю, что если бы следствие могло работать эффективно, если бы мы дали работать эффективно, то мы бы имели совершенно другой результат. Вынесенный де юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Весь этот суд вынес обвинительный вердикт о той дичайшей системе правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
10: Так, 20 февраля 2009 года на основании вердикта присяжных Московский окружной военный суд оправдал всех подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме того, председательствующий Евгений Зубов распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. После серии обжалований Верховный суд России все-таки отменил приговор, но постановил объединить уже рассмотренное дело с основным уголовным делом, в рамках которого устанавливаются все причастные к преступлению, в том числе его заказчик и исполнитель. Вскоре после этого на шеф-редактора «Новой газеты» вышел некто Олег Голубович, человек, скажем так, непростой и мутной судьбы. Он тесно общался с подполковником секретного подразделения МВД Дмитрием Павлюченковым по делам, связанным с квартирными мошенничествами, и одно время подрабатывал у того водителем. Именно Павлюченков и был тем самым секретным свидетелем обвинения, которого допрашивали перед присяжными за закрытыми от журналистов дверями. Именно он, как выяснили журналисты «Новой», увлеченный в подготовке другого преступления, назвал следствию лиц, возможно, причастных к убийству Политковской. Не всех. Забыл про себя. Потом выяснится, что он и был главным организатором преступления. Следствие уцепилось за его показания, поскольку больше не было ничего. А Павлюченков, как впоследствии писала «Новая», достиг сразу нескольких целей. Соскочил с дела, на котором его поймали, сдал людей, которым был должен большие деньги, и получил государственную защиту. Благодаря Павлюченкову в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Стала известна и машина «Зеленая четверка», которой они пользовались. Были названы фамилии майора Хаджикурбанова, который в 2006 году освободился из мест заключения, и подполковника Московского управления ФСБ Рягузова, который якобы снабжал будущих убийц необходимыми сведениями. Намекнул Павлюченков и на имя киллера, некий Наиль, а также на то, что к делу может быть причастен член некогда известной лазанской преступной группировки «Лом Али Гайтукаев», он же дядя Махмудовых. Журналисты «Новой» об этом знали. И вот после провального для обвинителей суда к ним обращается Голубович и рассказывает, что это он подвозил Павлюченкова в промзону забрать оружие, а затем в другое место, где произошла передача пистолета киллеру Рустаму Махмудову. Голубович присутствовал при передаче аванса, непосредственно в убийстве не участвовал, но видел, слышал и знал многое. И нельзя сказать, что следствие о нем не знало, его допрашивали. Но, как писал шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов, настоятельно советовали давать правильные показания, ничего не говорить о главном свидетеле Павлюченкове, намекая, что иначе его, Голубовича, притянут к делу. И вот Олег Голубович попросил редакцию помочь ему с выездом за границу вместе с семьей в обмен на полные показания, которые он и дал. Сначала адвокату Анне Ставицкой, представлявшей интересы детей Политковской, а затем и приехавшей из Москвы в Киев следственной группе в российском посольстве. Из этих показаний стало ясно – главный организатор убийства – подполковник Павлюченков. Также прояснилась роль Гайтукаева и Хаджикурбанова. Итак, благодаря усилиям сотрудников «Новой газеты» и адвокатов семьи Анны Политковской, милиционер Павлюченков превратился из главного свидетеля в главного обвиняемого. И чтобы скостить себе срок, он попросил сделку со следствием. Из-за этого дело Павлюченкова выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. А в марте 2013 года Верховный суд утвердил приговор – 11 лет колонии строгого режима.
11: Так всплыли детали и подробности, которых так не хватало на первом процессе. Нашлись прослушки телефонов, были допрошены милиционеры, которые следили за Анной Политковской сначала ради подработки, а потом вполне официально. Арестовали киллера, появились новые свидетели. И в новом, более причесанном и понятном виде, летом 2013 года дело снова пришло в суд. Теперь на скамье подсудимых было пятеро. Лом Али Гайтукаев, по версии следствия, получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Для его реализации он привлек Павлюченкова, своих племянников Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. Рустама Махмудова назвали непосредственным исполнителем убийства. Его братьев Ибрагима и Джабраила обвинили в пособничестве. Один следил за Анной Политковской, другой помог убийце скрыться с места преступления. Хаджикурбанову, которого за несколько лет до этого называли единственным организатором преступления, теперь отвели менее заметную роль. По версии прокуроров, он подхватил руководство преступной группой, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Накануне слушаний по существу дела дети Анны Политковской заявили, что отказываются в них участвовать. «В Мосгорсуде начинается заведомо нелегитимный процесс», — заявили они. «Мы не отбирали коллегию присяжных. Мы были лишены права заявить необходимые ходатайства. Нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц». Это цитата. Впрочем, в ноябре из-за неявки сразу нескольких присяжных заседателей эту коллегию пришлось распустить, а рассмотрение дела начать заново.
10: Но до роспуска присяжных успели ознакомить с новой версией следствия. Теперь картина преступления стала более понятна. Например, выяснилось, что в 2006 году телефон Гайтукаева, который ждал в следственном изоляторе суда по другому делу, находился на постоянной прослушке Федеральной службы безопасности. Ну да, телефона в тюрьмах иметь не положено, но у Гайтукаева он был и прослушивался. Однако на запросы следствия ФСБ отвечало, что записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. Но они не были уничтожены. И перед вторым судебным процессом следствие их все-таки получило. И эти прослушки стали основным доказательством. Они показали, что и сидя в тюрьме, Гайтукаев руководил своими племянниками. Правда, того, что было записано 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской, присяжные не услышали. Эти записи, как утверждается, уничтожены. Стало известно также, что за Анной Политковской следили с середины лета 2006 года штатные сотрудники отдела наружки ГУВД Москвы по заданию своего начальника Дмитрия Павлюченкова. Они и передали ему маршруты передвижения, график поездок и адрес. Анна жила не по месту прописки. А Павлюченков, в свою очередь, отдал все Махмудовым. Выяснилось также, что киллер Рустам Махмудов был агентом подполковника ФСБ Рягузова, того самого, которого пристегнули к первому процессу, но оправдали и забыли. И благодаря своим кураторам из ФСБ Махмудов, находившийся в розыске и до убийства Политковской, жил в Москве по поддельным, но очень качественным документам. А после убийства получил еще один паспорт и уехал из страны. Все это, будучи уже дважды в розыске. Третий процесс закончился в мае 2014 года обвинительным вердиктом. При этом присяжные посчитали, что снисхождение заслуживает только Ибрагим Махмудов. Ему назначили самый маленький срок – 12 лет лишения свободы. Джабраилу дали 14, Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Однако заказчик преступления так и не был назван и найден.
11: В июле 2018 года Европейский суд по правам человека огласил решение по жалобе детей Анны Политковской, из которого следует, что, не выявив заказчика убийства, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь. В «Новой газете» убеждены, с самого первого дня, когда дело попало в Центральный аппарат Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, была поставлена задача объявить заказчиком эмигрировавшего из страны бизнесмена Бориса Березовского. Сначала президент недвусмысленно намекнул на происки скрывающихся за границей врагов России. Затем мысль развил генеральный прокурор Чайка, а глава Следственного комитета, который тогда входил в состав прокуратуры, на первом же совещании дал подчиненным указание – изобличить Березовского. Об этом Новый рассказал один из участников тех событий. Но в итоге Следственный комитет вынужден был публично признать, что причастность Березовского к убийству Политковской не подтверждается материалами дела. И следствие переключилось на Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта из прежнего ичкерийского правительства. Адвокаты потерпевших опросили Закаева в Лондоне, материалы опроса приобщили к материалам дела, но на этом с ним закончили. В «Новой газете» связывают убийство с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, но подчеркивают, что процентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию Кадырова или совершалось непосредственно для него, нет. Имя заказчика обещал назвать Дмитрий Павлюченков. Это было обязательной частью его сделки со следствием. А он снова заговорил про Березовского. Так круг замкнулся. Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов уверен, заказчик властям известен. Ему просто выдали индульгенцию.
10: 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. К осени 2026 года в деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец, приговоренный к пожизненному заключению киллер Рустам.

0: племянников. Ибрагим, так писали коммерсанты и «Новая газета». А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Последний, как сообщал коммерсант в 2023 году, трудоустроился и работает строителем.
1: Именем Анны Политковской названы улицы, площади и парки по меньшей мере в 11 городах мира. А в России вандалы регулярно срывают мемориальную табличку на подъезде дома на Лесной улице, где она была убита.
0: Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Это был 5-й выпуск из серии «Правосудие при Путине». Подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе живущего в Эстонии писателя Андрея Иванова «Весна священна» детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле – похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
3: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете». Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает и изумляет. Как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальные сплетни, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город – огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено,

0: Но и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы – почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие. В любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
1: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
2: Харбин – это такой в общем представлении провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь такая губернская продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп, да, как в романе Пьера Гиотата. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
3: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. Я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног. И они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
2: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
3: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то. Я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг. И я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть, и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. она была такой, ну, чистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно, он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выясняла как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападение России на Украину. Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по харбинским «Мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал. Я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. А Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему, и я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли, и у меня в голове вертятся персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный. Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 1920 году. Она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера. Одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали, и я все больше читаю газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл, одну из этих новелл впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали, но пока ее нигде не опубликовали, и я продолжал писать, и таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам. Притянул к себе, я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
2: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь не шутка, да, которая, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
3: Да, было. Но даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером «Харбинского времени», а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии и в Харбине. Не только он, но и генерал Касьмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в Харбин. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все. И что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками. И далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
2: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
3: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили. Все, что было можно найти, я видел, я знаю. Но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый. Я все-таки больше сочинитель, чем ученый. И огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин — это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
2: Один из самых известных харбинских фашистов — это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым, и я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало, но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
3: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градеково. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку... Да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель Харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь»? Зачем? Что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую, как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу, да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине. И Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
2: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
3: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я делал его неполное имя. И биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути». Это так. И я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Тяньцзинь у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Тяньцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Шапар. Вот, и он даже получил сколько-то лет каперги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Шапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мною руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко, и я должен все это переписать.
2: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. Мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
3: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год, я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Ничего не хотел, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
2: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читатели проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости, и ваш роман о русском фашизме, и о русской эмиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы, как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
3: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. И я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказала, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
1: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
4: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
5: Мы разбили Гитлера, но боюсь, что мы заразились трупным ядом.
6: Мы похоронены где-то под Нарвой.
7: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
6: Мы были и нет.
8: Есть ухваченное за кадык время.
6: Так значит, беда.
9: Привет, это Полина Галуева
10: и Виктор Гульганец.
9: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
10: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки нелинейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в марте 1953 года, когда в стране умер Сталин.
11: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
9: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
12: Последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в 19 веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
10: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
9: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие. такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
10: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
9: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать, верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом, он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
10: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
13: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
14: И ты понял?
13: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
9: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
15: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
9: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
10: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом «Путинге» известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
9: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
10: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
9: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
16: Такой толчок для прозрения. Это его разговор ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там и так далее.
9: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
5: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
10: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, и всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет, и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
14: «Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду».
9: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
10: Запрещенные песенки, как говорится.
9: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
17: Многие, даже, я бы сказала, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, до, не знаю, «Дайте жалобную книгу». А другой — тот, который сервировал «Гражданские скорби». С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек. который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что неталантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
10: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающей действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
5: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после этого опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
10: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
9: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям. Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
18: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
19: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
18: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
19: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
18: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
9: Канули в лету,
10: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
5: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова Свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил. По под Нарвою, где в 1943 году к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка».

0: бывай. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
2: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого... Потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот у этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг него, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
0: Так лежим, как шагали попарно, и общий привет.
3: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили, уехавший после начала войны в Украине, актер студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
4: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь «Мы похоронены где-то под Нарвой». И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, это что? Это была ошибка, что мы были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему Рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования? Не знаю. Это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, ну, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель. Он не правозащитник, не борец. Он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника остаться не просто человеком своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота,

0: егеря.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
2: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
2: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
3: Мы похоронены где-то под народом. Мы были и нет.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: Всего доброго, до свидания.
4: Кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода», слушайте по

0: Не употребляю информацию.
1: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
2: В большом счете я за свободу слова.
3: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
4: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе живущего в Эстонии писателя Андрея Иванова «Весна священна» детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле – похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
8: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете». Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других, мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает и изумляет. Как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальные сплетни, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город – огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы, почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие. В любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юноши.

0: Украинцы славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
1: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
2: Харбин – это такой в общем представлении провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь такая губернская продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп, да, как в романе Пьера Гиотата. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
3: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. Я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног. И они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
2: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
3: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то. Я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг. И я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть, и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 37-м году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно, он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выясняла как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападение России на Украину. Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по Харвинским мотылькам. И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал. Я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. А Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему, и я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли. И у меня в голове вертятся персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный. Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 1920 году. Она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера. Одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали, и я все больше читаю газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл, одну из этих новелл впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали, но пока ее нигде не опубликовали, и я продолжал писать, и таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам. Притянул к себе, я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
2: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь, крошек. Да, это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
3: Да, была. Но даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский в стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером «Харбинского времени», а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии и в Харбине. Не только он, но и генерал Касьмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в армию. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все. И что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками. И далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
2: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
3: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю, но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый, я все-таки больше сочинитель, чем ученый, и огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин — это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот год. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
2: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. И я сперва подумал, что это намек на Несмелова. Но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
3: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. другой герой, потому что я не читал прозы Несмелого, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку... Да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу, и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь»? Зачем? Что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую. Как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу, да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине. И Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
2: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
3: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я сделал его неполное имя и биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути», это так, и я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Танцзине у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Танцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Эшапар. Вот. И он даже получил сколько-то лет каторги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Тышапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мною руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко. И я должен все это переписать.
2: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. Мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
3: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год, я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Не хотел ничего, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
2: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читатели проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости и ваш роман о русском фашизме и о русской эмиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
3: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. Я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказал, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
1: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
4: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу. В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
5: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот, применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю, как будто он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
4: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае. А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
6: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
7: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
6: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
8: Так получилось, дочь.
6: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
9: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отправляют. отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
6: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных откатчиков Артем Клыга.
10: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 25 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах до мужчин возраста там 35-55 лет там с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками уже, которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, и в других регионах.
6: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за проведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
4: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевляев. Иван, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, добрый день.
4: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
11: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного, меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть и главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пенза, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. Из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду, да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных, мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе Росфинмониторинга. И не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово, как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовая составляющая, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
4: Ну, в контексте принуждения понятно. Пока что да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить да. за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню, и вам напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас, «Водите лесом», и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка. Во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк да. полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
11: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы. В случае с военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22-го года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая и устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
4: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных да. нестандартных и сложных да. ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, да. сколько это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит обратиться в реестр повесток со стороны вот, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
11: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Они, там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил, встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом. Нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
4: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Россыпь была сообщение буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это скорее эмоциональная привязка такая вот событийная да. по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
11: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это на самом деле такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну ладно, ничего страшного, я скажу, военкомат, узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных – это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
4: Вот как вы думаете, если при подобной встрече, ну мало ли произошла уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал собеседник крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
11: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
4: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами, она весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы, и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
12: Мам, ты разрешай мне зайти никому?
13: Нет, нам надо тебя просить. Тебя украли по телефону.
12: Нет, это бандиты.
13: Телефон. Ты телефон.
12: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
14: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
15: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца. Вот, ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся. Поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
14: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой русской общины. Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
16: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Вас заставили, скажите, вас били.
14: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
17: Если вдруг я по каким-то причинам соизволю, как-то подпишу контракт, это я сделал против своей воли.
18: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
14: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание 7ю7 называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штабом штабом быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
19: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
14: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
4: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
11: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались мы, ну, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
4: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
11: Как я уже говорил, мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
4: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще мы начали массово рассказывать, поскольку были на то ресурсы.
11: Еще можно сказать, что повезло.
4: Ну что ж, побольше бы только таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
11: Поменьше бы таких поводов, да.
4: И это тоже, да, палка о двух концах. В такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваших коллег, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
11: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой начинаю, людей отправляют в части.
4: А на ваш взгляд, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
11: Да.
4: Да, расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
11: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто как бы вот оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нет.
4: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как здесь вы думаете, какие просто. Здесь подводные
11: здесь
4: камни?
11: Мы это видели уже тысячу раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны. Объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторяю, в этом нету, это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывают на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
4: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
11: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа, если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
4: Ну, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, там, в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводят к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
11: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. На самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
4: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь движения «Дети лесом» Иван Чевляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали этот наш разговор с сообщения юриста правозащитного движения в поддержку тех, кто не хочет участвовать в войне, и тех, кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения у Росгвардии, росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась, это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов, и тем тревожнее смотрится сам факт того, что вот правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Life.
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода» Life. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждается в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
3: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
4: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
3: Вот вы

0: Вы сказали про экономику региона, что, собственно, Красноярский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это, ну, буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то передумывать схему логистики российской нефти? Или
1: нет.
0: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
1: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, ну, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
0: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
1: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
0: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
1: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка 1 000 000 000 в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
0: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
1: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
0: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
1: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. То и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
0: Да.
1: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
0: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги? И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
1: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странной интерпретации слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов, и растущие возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
0: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
1: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
0: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
1: больше.
0: Соучастники.
1: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
0: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
1: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
0: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
1: Ну,
0: они перестали бояться его произносить?
1: Они перестали бояться его произносить, вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
0: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
1: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Телеграме. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Телеграм. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Телеграм. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
0: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, на кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
1: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Как Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Во второй половине часа к столетию рождения кино. Кинодвадцатка Радио Свобода. Отбор лучшего из множества великих. Начнется выпуск с диалога с Миланом Шнайдлером, чешским лауреатом Московского кинофестиваля. Вторая тема – немецкий телефильм «Три дня в апреле». Эфир 2 августа 1995 года.
11: Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринян.

столетию рождения кино. Кино-двадцатка, Радио Свобода. Во второй части выпуска, минут через 25-26, рассказом о нашей внутренней культурной инициативе мы спустим на волны свободы новый цикл передач. Два материала первой части выпуска тоже о кино. Диалог с Миланом Штайндлером, чешским лауреатом минувшего московского фестиваля, но сначала телефильм, немецкий, «Три дня в апреле».

0: Картина «Три дня в апреле» режиссера Оливера Шторца – одно из событий года в Германии. Показанная по Первому каналу немецкого телевидения, фильм собрал аудиторию в 4 миллиона зрителей. Специально для программы «Поверх барьеров» картину представляет немецкий писатель, публицист и переводчик с русского Фридрих Хитцер. С текстом заметки познакомлю вас я. Все начинается с археологической находки. При расширении железнодорожного полотна на станции маленького швабского городка Нессельбюле обнаружены человеческие останки. Глядя на скелеты, жители городка заранее радуются исторической сенсации. Они любят свой краеведческий музей. Чем древнее находка, тем больше гордости за культуру родного края. А тут возникает мнение, что кости, наверное, еще каменного века. И только Анна, седоволосая женщина в толпе, знает, что эти скелеты из времен не столь отдаленных. В те времена у Анны была белокурая коса, и носила она красивую форменную куртку вожатой местного союза германских девушек. Полная искреннего энтузиазма, неколебимая и убежденная в том, что немцы на подлость не способны. И вдруг вера немецкой девушки в Германию рухнула в течение 3 дней в апреле 45 года. Линия фронта в 20 километрах. Уже слышны раскаты американской артиллерии. Германия проиграла войну. На этот счет в городке сомнений ни у кого нет. И прежде всего у отбившихся от своих войск солдат, сидящих в местном питейном заведении. Их развлекает актриса фронтового театра. ССовцев в округе нет, и она уже поет им американские шлягеры. Кругом царит одно – торопливая жажда жить. Никто не уверен, доживет ли он до прихода войск противника. Никто не знает, что будет после этого. Не только старшая сестра Анны, которая все свободное от работы на ферме время проводит на сеновале с рабочим военнопленным французом. Даже добродетельная Матрона, жена главного смотрителя этой станции Рейхсбана, имперской железной дороги, дает волю своим страстям. Но праздник жизни вдруг кончается. В городке появляются цепные псы режима, эсэсовцы. Корректные и беспощадные, они наводят орднунг, ставят к стенке дезертира и возвращают изнуренных солдат на фронт под американские танки. Анне непонятно, что происходит, она еще не боится своих. Но тут на деревню обрушивается настоящая беда. На заброшенной станции Рейхсбана останавливается поезд. Отцеплены 3 вагона для перевозки скота. Сквозь забранные колючей проволокой окна смотрят люди в полосатых тряпках, измученные, полумертвые. Это узники концлагерей «Ауф-транспорт» на перевозке, как говорилось на казенном языке Рейха. 2 умерли в пути. ССовцы заставляют узников закопать их прямо у вагонов. В Нессельбюле слышали о лагерях, но с подобным лицом к лицу никто не сталкивался. А теперь трагедия за дверью дома. День и ночь, 3 суток подряд. Швабы слышат стоны и крики о помощи. Что же делать? Анна и другие горожане собирают еду, везут на тележке к вагонам. Они заперты. Молодой штурмбанфюрер СС, подкупленный бутылкой Реми Мартен, разрешает открыть их на 10 минут и ни секунды больше. От вида узников на перевозке швабы впадают в шок. Их начинает тошнить. Они даже не способны раздать узникам собранную ими еду. Реальность слишком невыносима. Только польская работница с фермы родителей Анны успевает сунуть в обессилевшие руки несколько огромных коврик хлеба. ССовцы запирают засовы. Городу предстоит очередная ночь лицом к лицу с вагонами. Война, которая началась отсюда, из Германии, вернулась обратно и перевернула все вверх дном. В стране ничего больше не работает. Рухнул хваленый немецкий порядок. Высшие инстанции Рейхсбана не отвечают на запросы. Аккуратные чиновники, тщетно дожидающиеся распоряжений сверху, раздираемы то страхом, то надеждой. С одной стороны, эсэсовцы беспощадно расправляются с любым предателем, даже с бравым фельдфебелем, инвалидом войны. С другой, вот-вот придут американцы. Все застыло в неподвижности. Крики из вагонов с заключенными становятся невыносимыми, но помочь узникам у швабов нет возможности. «У меня тут не кладбище, у меня вокзал», — говорит начальник железнодорожной станции, которого не в последнюю очередь беспокоит, о чем подумают победители, обнаружив в городке вагоны с узниками. Фронтовая актриса подкупает эсэсовцев французским коньяком. Они снимают оцепление и бросают вагоны на произвол судьбы. Мужское население городка собирается на совет. Решение единогласно. С помощью ломов швабы приводят вагоны в движение и раз-два взялись, закатывают с глаз подальше, куда-то в лес, за горизонт коллективного сознания. В психоанализе, пишет Фридрих Хитцер, есть термин «вытеснение». Это когда люди переживают нечто настолько невыносимое, что сознание с этим не в силах справиться. Воспоминания о пережитом ужасе столь глубоко загоняются в подсознание, что в дальнейшем они с чистой совестью отвечают: «Да вы что? Неужели такое было с нами? Нет, быть того не может. Ничего мы об этом не слышали, да и не наше это дело. И вообще, хватит копаться в прошлом». Режиссер картины «Три дня в апреле» Оливер Шторц создал визуальный образ вытеснения, случившегося со многими немцами военного поколения. И поскольку при этом он сумел обойтись без позы высокомерного обвинения, фильм произвел редкое в Германии воздействие в смысле прозрения о прошлом страны. Действие происходит на родине режиссера, в местах, где он родился и вырос. А события на вокзале швабского городка, настоящего названия Эккартсхаузен, он узнал случайно 40 лет спустя. Известно, что подобные перевозки узников нацистских лагерей происходили тогда по всей территории Германии. Руководство Третьего Рейха и СС дали приказ очистить концлагеря от узников. Их увозили или перегоняли от линии фронта с тем, чтобы никто из них не попал в руки наступающего с двух сторон противника. Были планы их полного уничтожения, но в Германии последних недель войны царил такой непривычный для этой страны хаос, что многие узники выжили. Какая судьба постигла узников тех трех вагонов, Оливер Шторц не знает. С другой стороны, снимал он на этот раз не документальный фильм, а скорее деревенское предание, сохраненное очевидицей. Смирился ли сам режиссер с судьбой вытесненного прошлого? Нет. В описанные времена он был того же возраста, что его героиня, сам пережил трагический абсурд последних дней войны. Только Оливер Шторц не перестает вспоминать. Он верит во всеочищающую силу скорби. И несмотря на швабский акцент, картина его содержит все элементы универсальности. Я думаю, для зрителей Германии, заканчивает Фридрих Хитцер, большая удача, что Оливеру Шторцу удалось внедрить такой фильм, как «Три дня апреля», в повседневный поток того, чем наше телевидение пытается привлечь внимание аудитории. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Диалог с лауреатом. В нашей пражской студии обладатель приза «Серебряный Георгий» 19-го Московского международного кинофестиваля чешский режиссер Милан Штайндлер. Беседу с ним ведет Нелли Павласкова.
1: Режиссеру Милану Штайндлеру, выпускнику Пражской киноакадемии, 36 лет. «Спасибо за каждое новое утро» – это его второй художественный кинофильм. Как и первый, комедия «Залезь обратно в гроб», он поставлен по сценарию кинодраматурга Галины Павловской. Милан больше известен в Чехии как комический артист, выступающий в популярном пражском студийном театре «Склеп» – «Подвал», а в последнее время и как киноактер. Он, например, снимался в одной из главных ролей в фильме Веры Хитиловой «Копыта туда, копыта сюда», который участвовал в конкурсе 17-го Московского кинофестиваля. Снимается он и в фильмах своих бывших сокурсников по киноакадемии, и в сатирических телепередачах «Чешская содовая». Фильм «Спасибо за каждое новое утро» получил в Чехии все мыслимые и немыслимые награды за прошлый год, но прежде всего он стал обладателем «Золотого чешского льва». Я спросила Милана Штайндлера, как он себя чувствует в качестве лауреата «Серебряного Георгия», по сути, главного приза этого фестиваля, так как «Золотой» не был вручен никому.
2: No, je to můj zlatý stříbrný Georgii, že jo. Zlatý je, protože k němu mám takový zlatý vztah samozřejmě. Ale cítím se dobře, pochopitelně, protože to je takový potvrzení того усилий, který trvalo vlastně...
3: Это мой золотой серебряный Георгий, потому что для меня он мое золото. Я чувствую себя хорошо, потому что наша долголетняя работа над фильмом с 90-го года не пошла на смарку, а напротив, принесла нам радость и стимул для новой работы. Мы со сценаристкой Галиной Павловской решили снова снять фильм по ее сценарию, раз уж наше сотрудничество оказалось не таким уж порочным. Для меня уже сам факт, что наш фильм был принят Московским фестивалем в конкурс, означал очень много. Честно говоря, я и не рассчитывал, что мы получим какой-нибудь приз. Для меня действительно очень важным был факт, что фестиваль фильм принял, и что это фестиваль категории А. Ну а потом весь, что я получил приз, меня убило на повал.
2: Так же то уж про меня было самотное вызнамение. Так же то, когда мы достали эту цену, так то мне, как-то, то мне поразило темнее.
1: Новость о награждении Милан узнал уже в Праге. Он пробыл на фестивале только положенный для участника конкурса срок – 3 дня. В Москву вместе с ним приехали 3 продюсера фильма, сценаристка Павловская и исполнительница главной роли Ивана Хилкова. Точно так же с чистым сердцем улетели до закрытия фестиваля 2 французских актера, не подозревая, что их наградят на заключительном церемониале 2 призами за лучшую актерскую работу. Чешские режиссеры начинают уже твердо усваивать ту истину, что после падения коммунистического режима попасть с чешским фильмом, поставленным только чешскими продюсерами на большой международный кинофестиваль, дело гиблое. Прошли времена, когда западные фестивали выдвигали и продвигали таланты из-за железного занавеса как нечто экзотическое.
2: Ну так я сам был главное... strašně zvědavej na to, jak vůbec bude ten film přijatý v zahraničí, jestli vůbec ty skutečnosti, které jsou tam popisované a které jsou dobře známé nám tady v Česku, tak jestli budou pochopitelné.
3: Mně bylo velmi interesné poznat, jak přijmou můj film v Moskvě, vůbec za hranicí. Pojmou li vše ty naše české děla zahraniční diváci? И тут я должен сказать, что московская публика и российские журналисты, кинокритики просто порадовали меня. Уже во время демонстрации фильма они реагировали точно так, как наши зрители. Они смеялись и, кажется, 9 раз аплодировали посреди фильма. Я был просто этим потрясен. Московские кинематографисты и публика имеют одинаковое с нами мироощущение. Посредством кино мы очень здорово понимали друг друга. Московские журналисты и критика мне показались глубже наших, более эрудированными. Наши критики пишут жестко. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, а это нисколько. Тогда как критики в России во главу угла ставят смысл, содержание фильма, исследуют сюжет и авторский замысел и пытаются вникнуть, удалось это авторам или нет, а потом уже судят.
1: Ну, Милан, вас ведь хвалили. А в хвалебных рецензиях режиссеры всегда видят и глубину, и эрудицию критика, тогда как в ругательной статье только тупость хулителя. Теперь, пожалуйста, сами своими словами опишите свой фильм.
2: Так, ten film je vlastně prvoplánově o vztahu dívky a otce, tak je to o vztahu dívky, která nesnáší despotické chování svého otce v rodině.
3: На первом плане фильм повествует об отношениях между дочерью и отцом. Дочь с молодых ногтей не переносит деспотического поведения отца. А надо сказать, что это не совсем обычный чешский папа. Он родом из Подкарпатской Руси, когда-то принадлежавшей Чехословакии, и после войны отобранный у нас Советским Союзом. Отец остался в Праге, где учился в институте, где женился на чешке. Но он продолжает быть щирым украинцем, с тоской по карпатским лесам и горам, где грибы величиной с хату. Отец ходит на работу и пишет стихи, он большой крикун и тусовщик. Силой заставляет гостей пить горилку и не отпускает их домой, запирает в кладовке. Дочь, всю жизнь воевавшая с деспотизмом отца, после его смерти начинает сама делать все то же самое, что и он. Эта сценаристка описала так свой родной дом и свое семейство. Но это на первом плане. На втором плане показывается, как в эту смешанную семью непрестанно приезжает украинская родня. Они до 89-го года приезжали к нам, как на Запад. С другой стороны, члены семьи героев, родившиеся в Праге, тоже ездят к украинским родственникам, живущим в Швейцарии, и тоже ездят туда, как на Запад. И вот наш фильм также и о том, что мы неустанно путешествуем на Запад, чтобы снова очутиться на Востоке.
1: В вашем фильме показаны и незваные гости, прибывшие когда-то в Чехию на более чем оригинальном виде транспорта.
2: Ну, ано, то є jedno z míst právě, kde musím říct, že publikum v Moskvě velice reagovalo, a to je, když tatínek říká, přijede do Prahy v době, kdy došlo tady
3: Да, это как раз одно из тех мест, где московская публика особенно бурно реагировала, буквально катаясь со смеху. Это то место, где показано, как семья в августе 68-го во главе с отцом возвращается в Прагу после летнего отдыха, проведенного в лесу. Отец приходит домой, поднимает жалюзи на окне и видит, что в него буквально упирается дуло русского танка, стоящего во дворе. И он с ужасом говорит: «Они уже здесь». И публика хохочет, как хохочет и у нас в Чехии. Потом наступает зима, за окном идет снег, отец опять поднимает жалюзи ранним утром, а танкисты все еще сидят во дворе на танке. Только они уже как-то пообжились, обустроились, бреются и моются под снежком, а Дула по-прежнему заглядывает в квартиру наших героев.
1: Наверное, это был очищающий смех зала, смех, приносящий облегчение и вам, и им.
2: To byla vlastně ta reakce publika, ale později i novinářů, kteří o tom napsali vlastně hned bezprostředně už večer v televizi o tom hovořili a později teda druhý den.
3: To byla reakce publiky, no pozdě na preskonferenci já poznakomil se s vzhledem žurnalistů. Сразу же в этот вечер они говорили о нашем фильме по телевидению. Утром вышли рецензии на фильм, и многие писали, а это была середина фестиваля, что наш фильм – лучшее, что им пока удалось посмотреть. А в таблице, где давались очки 10 лучшим фильмам, наш занял второе место после английского, который, как это ни странно, получил в итоге только неофициальный приз. А после нашей пресс-конференции о нас написали: «Наконец-то мы увидели живых людей».
2: Так что, всемли на той тисковце, что живем, так и конечно.
1: Надо сказать, что чешские газеты как-то мало писали и о московском фестивале, и о вашем успехе, и о том, что в жюри фестиваля работал чешский кинорежиссер Иржи Менцел, что само по себе тоже очень знаменательно.
2: Но мне то припомнило, то так трошку припарало, когда я потом тут читал эти новости, так мне то припарало дробатко, потому что тут наивич писали о...
3: Когда по приезде я просмотрел наши газеты, то увидел, что в культурных рубриках больше всего писали в эти дни о летней киношколе, о проходившем где-то в Северной Чехии семинаре по кино. Я могу сравнить такое отношение только с тем, как если бы в Москве проходил чемпионат Европы по легкой атлетике, а наши газеты писали бы о районной спартакиаде где-нибудь в чешском Нимбурге.
1: А каким был московский кинофестиваль? Если вы, конечно, в состоянии несколько отвлечься от того, что он вам преподнес такой роскошный подарок.
2: Если бы я мог сравнить с Карловыми Варами, то это было несравнительно больше и монументальнее, дало бы се říct.
3: Ну, если сравнить его с нашим Карловарским, то он, конечно, был несравнимо многолюднее, монументальнее. Но из-за гигантских размеров города он был и несколько более отчужденным. Мы жили в роскошной гостинице «Метрополь», и нам было довольно трудно разобраться, где что происходит, где проходят какие-то интересные мероприятия. Так что это дало основание нашему старейшему и самому знаменитому режиссеру Крейчику патетически воскликнуть: «Мы стали пленниками отеля «Метрополь». Карловарский фестиваль в этом смысле более камерный, более уютный, там все на виду, но в Москве было гораздо больше выдающихся личностей мирового кинематографа, особенно американского. Мы этот факт комментировали словами, что широкая американская душа тянется к широкой русской душе и интересуется событиями в России, а мы, остальные европейцы, немного корчимся в их тени.
2: Потому что американцев там было власне наивиц.
1: Не скромничайте, Милан, ведь американцы помогли и вашему фильму.
2: Вот того мы так и слибовали, потому что власне этот сценарий уже достал цену в Соединенных Штатах, которая называется Hartley Merrill Prize.
3: Да, и мы возлагали на это большие надежды. Сценарий фильма получил премию Ассоциации американских кинематографистов. Премия и денежная помощь дается ежегодно одному сценарию из восточноевропейских стран.
1: Милан, у вас были возможности общения с российскими и другими кинематографистами? Или вы, как водится у нас, сидели только в своей компании, рассказывали друг другу пражские анекдоты и истории и тосковали по пользинскому пиву?
2: О, самозрение, имели мы возможность се побавить. Хнет первый вечер, что сам приел, власне, так мы были на такой вельми ноблесний вечери в ресторане, в вельми ноблесний ресторации.
3: О нет, в первый же вечер пребывания в Москве мы были приглашены на роскошный ужин в роскошном итальянском ресторане «Орликин». А до этого внизу мы посидели в баре с немецкими коллегами. Как вдруг с улицы раздался оглушительной силы взрыв, что-то засверкало, и все посетители попадали на пол. А мы с немцами для верности залезли под стол, думая, что на ресторан и на Москву вообще напали террористы. Когда все закончилось, официанты поднялись с пола, с достоинством стряхнули с себя пыль и сообщили, что это был фейерверк. А немецкая прокатчица, вылезшая с обиженным видом из-под стола, сухо заметила: «У нас фейерверк выглядит несколько иначе». Так что веселья было много. Мы, конечно же, встречались с интересными людьми, Для меня было честью познакомиться с Эриком Вайсманом, юрисконсультом крупнейших голливудских фирм, консультантом Ричарда Гира и Стивена Спилберга. И мы так легко, так по-светски с ним поболтали, что я про себя подумал, когда-нибудь и я стану его клиентом. Надо только набраться терпения.
2: Spielberga a řady takovýchhle lidí a řady hollywoodských společností. Takže s tím toto, s tím jsem se tam takhle potkal, jen tak prostě pohovořil najednou, takže jsem si říkal, jestli se nestanu náhodou někdy jeho klientem. Ale na to si asi ještě počkám.
1: Получили ли вы какие-нибудь интересные приглашения?
2: V okamžiku, kdy jsme dostali cenu, tak už jsme dostali řadu pozvánek do Bostonu například, do Chicaga.
3: После оглашения нашего приза продюсеры, меня, как я уже сказал, в это время в Москве уже не было, получили приглашение показать фильм в Бостоне, Чикаго, и они вели переговоры даже относительно его проката в Соединенных Штатах. Но я считаю, что это невероятно, такого быть не может.
1: А что вы думаете вообще о положении в кино в восточноевропейских странах, и в частности в Чехии? Кино у нас осталось без государственной дотации, без своего ведомства. Государство, в отличие от российского, не дало ни кроны на Карловарский кинофестиваль. Поколение знаменитых кинематографистов новой волны ропщет. И вот недавно в вашем отсутствии весьма представительная компания режиссеров и актеров, вошедших в жюри нового сатирического фестиваля, присуждающего приз за самый гадкий поступок в области кинематографии, приз «Золотая свинья», объявила свою предварительную номинацию. Обладателем этого приза может стать и министр культуры Чехии, так как он среди трех кандидатов на приз.
2: No, já si myslím, že třeba situace ruské kinematografie je velice, velice příbuzná té naší.
3: Думаю, что положение кинематографии в России в чем-то схоже с положением кинематографии в Чехии. Однако, как это ни странно, несмотря на прогнозы, гибель чешской кинематографии не состоялась. Частные продюсеры ставят около 20 фильмов ежегодно. Но что опасно, а этот процесс проходит и в России, уменьшается число кинотеатров. В рамках приватизации кинотеатры превращаются часто в залы для лазерных игр. Я не боюсь, что нас перестанут снимать фильмы, но как бы ни получилось, что их негде будет показывать. Деньги пока есть. Я говорю «пока есть», потому что ряд новых финансистов убеждается, что игровое художественное кино – это капиталовложение, которое не окупается, по крайней мере, в нашей маленькой стране это не бизнес. Они это могут понять и, возможно, перестанут нам давать деньги. Поэтому я тоже считаю, что перспектива у нас хуже, чем сегодня, когда мы переживаем настоящий постановочный бум. Мне кажется, что за ним грядет спад.
1: О чем стоит снимать кино? Западные кинематографисты нам советуют: изображайте новые общественные условия вашей жизни, и вы снова привлечете к себе внимание.
2: No, samozřejmě, že se říká, že když máme nové životní podmínky, takže bychom měli točit o těch nových životních podmínkách, ale pro Boha.
3: Может быть, это и правда, но посмотрите, Бога ради, сколько у нас уже было поставлено пошлых комедий о том, как людям сваливается на голову по реституции наследство, как они морально не справляются с богатством. Я лично полагаю, что такие вещи должны всегда оставаться на заднем плане. А фильмы надо снимать о любви, о ненависти, о человеческих отношениях, а конкретные признаки сегодняшнего дня – это не предмет искусства, а декорация эпохи, времени. Крупным планом надо показывать любовь, ненависть, ревность, эгоизм, то есть вечные человеческие качества. Это вечные темы.
2: Ласка, ненависть, жадливость, собецтві а подобні людські власності ти в нас зустануть навіки, а ти ніколи не змінимо, protože člověk prostě sám sebe nepřeskočí. A myslím si, že to je tudíž věčný téma.
0: Чешский обладатель приза Серебряный Георгий Милан Штайндлер, Нелли Павласкова.

канун начала второго века существования кино русская служба «Радио Свобода» предлагает еженедельно по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров» рассказ об одном из 20 лучших фильмов за первые 100 лет.

20 лучших – это результат внутреннего конкурса, который русская служба «Радио Свобода» провела, готовясь отметить 100 лет с возникновения кино. Дитя 19 века, именно в 20-м «Седьмая муза» обрела свой собственный язык и благополучно переходит в следующий век. В отличие от прочих изобретений века 19-го, вроде теории классовой борьбы, сданной в архивы Страшного суда. Кстати сказать, не без содействия со стороны важнейшего из искусств, которое самой своей природой не могло не подрывать и подрывало тоталитарные устои. «Мы вышли все на свет из кинозала», — сказал Иосиф Бродский. И говоря в масштабе отдельно взятой страны, возможно, не лишне здесь вспомнить, что первый акт перестройки, Горбачевско-Яковлевская культурная революция именно и прежде всего началась в советском кино. Наша затея, если угодно, возникла как дань благодарности, как дань любви к кино. И, конечно, не только в его инструментальной функции средства борьбы за светлое будущее. У каждого из нас с экраном отношения глубоко интимные.

участники конкурса – сотрудники русской службы, почти все авторы программы «Поверх барьеров». 9 прожженных кинозрителей, можно сказать, сыновей кинозала. Петр Вайль, Дмитрий Волчек, Юрий Гендлер, Александр Генис, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и координатор проекта, ведущий программы Сергей Юринен. Каждому было предложено составить свой индивидуальный список из 20 лучших картин. Звучит это просто, но попробуйте на досуге выбрать 20 ваших лучших и немедленно окажетесь в ситуации на разрыв аорты. Как удержать пепел и алмаз? Что вычеркнуть, чтобы вместиться в положенный предел? Профессию репортер или таксиста? По факсу из наших бюро в Москве и Нью-Йорке списки приходили в пражскую штаб-квартиру. И когда предварительная работа была закончена, начался суровый отбор. Сразу стало ясно, что картина, названная единожды, я не скажу кем, но приведу примеры, чтобы дать вам представление о радикальности субъективизма коллег-соучастников. Так вот, «Андалузский пес», «Лоренс Аравийский», «Бирманская арфа», «Санта-Сангре», «Пазолиниевский свинарник» или «Сталинский свинарка и пастух». Так вот, эти названные один раз картины шанса попасть в окончательный список не имеют. К сожалению. И поэтому мы приняли предложение одного из участников в заключение цикла сделать дополнительную 22-ю передачу, в которой каждый из номинаторов расскажет о своем сокровенном и подкожном фильме, будь то «Кавказская пленница» или «Пазолиниевская экранизация божественного маркиза». В результате, как выразился коллега Борис Михайлович Парамонов, будет, так сказать, кино с человеческим лицом.

Но вернемся к работе над официальным списком кинодвадцатки «Радио Свобода». По пять раз мы назвали две картины – «Амаркорд» Феллини и «Полет над гнездом кукушки» Формана. Фильмы названы по четыре раза – «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Коппола, «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Фанни Александр» Ингмара Бергмана и «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. Фильмы, поименованные трижды – «Дорога» Феллини, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Пепел и алмаз» Анджея Вайды и «Последняя танго в Париже» Бернардо Бертолуччи. С очевидными лидерами проблем не было. Сложности возникли с фильмами, названными по два раза. Таких двугалочных у нас оказалось 19. Поскольку в списке лидеров уже было 13 картин, нужно было оставить всего 7. Если умолчать про сердца, которые при этом обливались кровью, к процессу исключения мы приступили, руководствуясь следующими установками. При прочих равных условиях отдать предпочтение великой, но не вошедшей в лидерский список кинодержаве, либо великому, но отсутствующему у нас мастеру кино. И напротив, присутствие мастера, скажем, того же Бергмана или Коппола, один фильм которых был назван, допустим, 4 раза, исключало его же фильм, названный только 2. Таким образом, в финальный список не вошли ни «Земляничная поляна», ни «Апокалипсис сейчас», но были включены такие кинодержавы, как Франция, Япония и Советский Союз. С двумя первыми проблем не было, ибо, по большому счету, Япония для всех нас равнялась Росимону. А Франция, страна, где с комедией в одном кадре братьев Люмьер, политый плевальщик, родился мировой кинематограф, удержалась в финале только благодаря фильму «На последнем дыхании». Эта картина Жан-Люка Годара, кстати сказать, в начале 90-х, удостоилась официального титула лучшего европейского фильма за 30 лет. Первая кинематографическая родина большинства участников нашего конкурса – Советский Союз. Именно «Союз», а не «Новая Россия», дал нам 3 картины, названных 2. «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина и «Броненосец Потемкин». Вряд ли бы нас одобрили Александр Исаевич Солженицын и его зэки-интеллектуалы из повести «Один день Ивана Денисовича», однако, согласно нашим принципам, предпочтение тут было отдано Сергею Эйзенштейну, который на первой копии своего «Броненосца» собственноручно раскрасил флаг восстания, а белым он быть никак не мог даже в эпоху черно-белую, красными чернилами.

Рим – открытый город. Роберто Россолини, Италия, 46-й год. Росимон, Акира Куросава, Япония, 50-й. Дорога, Федерико Феллини, Италия, 54-й год. Пепел и алмаз, Анджей Вайда, Польша, 58-й год. На последнем дыхании, Жан-Люк Годар, Франция, 59-й год. В джазе только девушки, Билли Уайлдер, США, 59-й. Психоз, Альфред Хичкок, США, 60-й год. Рокко и его братья, Лукино Висконти, Италия, 60-й. 8,5, Федерико Феллини, Италия, 63-й. Буч Кэссиди и Санданс Кит, Джордж Рой Хилл, США, 69-й год. Крестный отец, Фрэнсис Форд Коппола, США, 72-й год. Последняя танго в Париже, Бернардо Бертолуччи, Франция, Италия, 73-й год. Полет над гнездом кукушки, Милош Форман, США, 75-й год. Энни Холл, Вуди Аллен, США, 77-й год. Фанни и Александр, Ингмар Бергман, Швеция, 83-й год. Свои парни, Мартин Скорсезе, США, 1992-й.

Итак, вот наши 20 фильмов. Наше коллективное объяснение в любви кино. По-матерински уютному чреву зала, надежно защищающему нас в то время, когда лицом к лицу с экраном мы, зрители, знающие цену звуку, но прежде всего существа визуальные, безоглядно и безнаказанно отдаемся на волю наших самых заветных желаний и самых рискованных авантюр, переходя, перелетая, трансгрессируя, как говорят психоаналитики, поверх барьеров своих собственных запретов и табу. Сон – «Осуществленное желание», – отчеканил Фрейд. В этом смысле можно сказать, что наша кинодвадцатка – это 20 золотых снов человечества в 20 веке. Снов, у которых при всем разнообразии содержания один и тот же пафос и один источник – свобода. «Двадцатка. Радио Свобода». Рассказ об одном из наших 20 любимых фильмов слушайте каждую неделю по средам с августа по декабрь в программе «Поверх барьеров». До свидания в эфире. Продюсер этого выпуска в Праге Руслан Гелисханов, редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринин.

0: И в конце выпуска фрагмент из интервью с шахматистом Виктором Корчным. Беседу ведет Антон Устинов. Эфир 15 февраля 80-го года.
1: 8 марта в австрийском городе Фельден начнется один из четвертьфинальных матчей, в котором Виктор Корчной играет против советского гроссмейстера Тиграна Петросяна. В связи с этим событием, в связи с тем, что пишет советская печать о предстоящем матче, в свете общей дискуссии, которая разгорелась вокруг Олимпийских игр в Москве и, в частности, вокруг проблемы спорт и политика, наконец, в связи с осуждением в Москве на 2,5 года сына Виктора Корчного, Игоря Корчного, мы пригласили в нашу студию гроссмейстера Корчного, чтобы обсудить все эти вопросы. Виктор Львович, сейчас во всем мире идет дискуссия, проводить ли Олимпийские игры в Советском Союзе, в стране, которая совершила агрессию против другой страны, против своего соседа, Афганистана. Так вот, в хоре голосов, которые звучат по этому поводу, явственно выделяются голоса советских представителей и различного рода спортивных функционеров на Западе. Голоса эти призывают не смешивать политику со спортом. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вы на протяжении долгого времени находитесь в числе ведущих шахматистов мира. Чувствовали ли вы это постоянное переплетение спорта и политики в вашей жизни? Влияние политических факторов на вашу шахматную деятельность?
2: Я это чувствую все время. Я как бы жертва этого переплетения спорта и политики во многих аспектах. Ведь меня бойкотируют в соревнованиях советские шахматисты, Советская шахматная федерация и федерации некоторых других стран. Мой сын осужден на 2,5 года согласно заявлению ТАСС за поведение своего отца. Ну, это ли не сплетение спорта и политики? Что касается меня, я против Олимпийских игр в Москве, потому что это будет просто доказательство правоты советской политики и советского режима внутри страны и на, так сказать, внешних фронтах. Я против Олимпиады в Москве.
1: Значит, можно сказать, что то, что произошло сейчас с вашим сыном в Советском Союзе, и если мы вспомним сегодня матч в Багио, собственно, это два кульминационных пункта переплетения политики и шахмат. То, в чем вам пришлось встретиться в вашей жизни.
2: Да, и добавим еще, что на протяжении последних нескольких лет я не имею возможности участвовать в крупных международных соревнованиях, поскольку организаторы поставлены перед альтернативой. Или они приглашают советских гроссмейстеров, или меня. И большей частью они предпочитают группу советских гроссмейстеров, нежели меня одного.
1: Значит, если бы вам сегодня пришлось участвовать так же, как членам МОКа, в голосовании по поводу участия спортсменов западных стран в Москве, как бы вы голосовали? И считаете ли вы, сразу же продолжение этого вопроса, действительно эффективной мерой то, что западные спортсмены откажутся от участия в Олимпийских играх в Москве?
2: Вероятно, членам Международного олимпийского комитета нелегко. Но они как-то не хотят считать себя гражданами своих стран, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции. Они считают себя членами Олимпийского комитета. А будь они просто гражданами, например, Соединенных Штатов или Франции, конечно, они должны голосовать резко против вторжения советских войск в Афганистан. Конечно, как граждане своих стран, они ни в коем случае не должны ехать в Москву для того, чтобы сообщить советскому народу: мы приветствуем вашу агрессию.
1: 21 декабря ваша жена Белла Корчная обратилась к письмом ко всем участникам отборочного цикла чемпионата мира по шахматам: Одаряну, Петросяну, Полугаевскому, Портишу, Спасскому, Талю и Хубнеру, а также к чемпиону мира Карпову. Я не знаю, получила ли она ответы на это письмо. Если не получила, с учетом различных обстоятельств работы почты, советской почты в данном случае. Если вы хотите, вы можете зачитать это письмо. Если адресаты не получили это письмо в свое время, они могут откликнуться на нашу передачу. Может быть, они пожелают после этого ответить вашей жене.
2: Хорошо. Письмо моей жены, оно немножко наивное, но, в общем, мы сходимся с нею в нескольких пунктах. Поэтому я зачитаю. 19 декабря моего сына Игоря Корчного осудили по искусственно созданному обвинению в уклонении от службы в армию. Отсудили для того, чтобы вам легче было бороться за шахматную корону. Я хочу, чтобы вы знали, что каждого из вас, кто безмолвно наблюдал за многолетней травлей семьи своего шахматного противника, я считаю ее соучастником и совиновником расправы над моим сыном. Вот уже третий год, несмотря на многочисленные ходатайства, семье Виктора Корчного отказывают в законном праве выезда из СССР для воссоединения с ним. Нет никакого сомнения в том, что власти, если они не встретят решительного отпора со стороны шахматистов, будут и впредь преследовать нашу семью, чтобы мешать Корчному играть в полную силу. Вы, конечно, понимаете, что ваш отказ от участия в очередном цикле борьбы за титул чемпиона мира, даже одна угроза такого отказа, могут привести к прекращению недостойного цивилизованного мира мучительства нашей семьи. Почему же вы не решаетесь проявить мужество и добиться права бороться с Виктором Корчным в равных условиях? Пусть этот цикл борьбы за шахматную корону будет свободен от политических расчетов. Не сделав этого, как вы можете с чистой совестью бороться за звание чемпиона мира? Белокорчная, 21 декабря 79 года. Видите, я немало старался для того, чтобы привлечь внимание общественных организаций, внимание прессы, внимание правительств и важных людей Запада для того, чтобы освободить мою семью. Они работают, они обращаются в Советский Союз, в различные инстанции с просьбой освободить мою семью. Но кроме того, я пришел к выводу, что одним из важнейших, что ли, одно из важнейших направлений было бы добиться успеха в Международной шахматной федерации, поскольку участие в шахматных соревнованиях очень важно для советских шахматистов. А в то же время соучастие советских гроссмейстеров в преследовании моей семьи очевидно. И потому первым и естественным было бы просто исключить советских гроссмейстеров из ряда соревнований, скажем, на первенство мира. Мне пока добиться этого не удалось. Мне не удалось склонить на свою сторону президента Международной шахматной федерации, который, коротко говоря, ведет себя примерно так же, как лорд Киланин в Международном олимпийском комитете. Мне не удалось привлечь на свою сторону шахматные федерации многих стран, но, должен сказать, ситуация несколько изменилась. И третий мир, как известно, решает, что в Организации Объединенных Наций, что в Международной шахматной организации. И вот сейчас этот третий мир настроен очень резко против Советского Союза, потому что каждая страна боится, что она подвергнется участи Афганистана. И мне кажется, если в течение ближайших нескольких месяцев моя семья не будет освобождена, мне нужно будет потратить несколько драгоценных месяцев для этого, но я добьюсь того, что большинство стран, входящих в Международную шахматную федерацию, поддержит мою просьбу о давлении на советские власти в отношении моей семьи.
1: Можно ли сказать, что, обращаясь к письмами к советскому руководству по поводу вашего сына и выезда вашей семьи на Запад, вы как бы предлагаете советским властям предпринять шаги, которые в дальнейшем позволили бы нормализовать ваши встречи с советскими шахматистами, привести их в нормальное русло?
2: Вероятно, так. Во всяком случае, недавно я предпринял еще одну попытку. Я послал чемпиону мира Карпова письмо, где сообщил ему о том, что моя книга о состоявшемся матче в Багио готова, что она очень острая, и что я могу предложить ему обменяться, если моя семья будет отпущена до начала марта, моя книга не будет опубликована. То же самое я сделал, я повторил, я послал письмо одному из членов Политбюро ЦК КПСС. Не будем называть его имя, если он хочет сделать доброе дело, зачем же его открывать. Я послал ему письмо, а в письмо вложил несколько страничек из моей уже готовой книги. Я попросил его до начала марта освободить мою семью, иначе я публикую свою книгу на 9 языках и обещал ему как минимум 500 000 тираж.
1: Значит, можно сказать, что часть времени вашей подготовки к новому циклу отборочному была посвящена написанию различного рода писем и отправке их в различные инстанции.
2: Да, что делать, в конце концов, это одна из проблем, ну, не менее важная, чем моя шахматная подготовка к матчу с Петросяном.
0: Виктор Корчной. Из интервью 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
4: В стране мобилизация. Пройдемте. Что известно об облавах на мужчин в Москве и других городах?
5: Именно в Москве, именно против лица, находящегося в запасе, росгвардейцы вот применяли эти свои классические уловки с целью, как это чаще бывает в регионах, увести человека на сборный пункт и дальше выставить всю эту историю,